сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш
3: СВБ. Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур СВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Аленушка, Аленушка, Алена, сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай.

церковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь исправил.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш СВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур СВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Парольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюс.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной.

0: шансон.
1: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал...

золото снутри. И когда мне так уж тошно хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Леха расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший, он беду мою искусством поборол.

0: чем его. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: Очень много на земле красавиц.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся.
5: Каждый второй мужчина устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Сон 8-495-925-33-17.

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Куда?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В доме моем случилась беда.
2: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей». И за неделю поймал всех мышей.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель, в которых состоит двигатель. Начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше такая сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10... Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+. Радио-шансон.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Ну что ж, сегодня вполне можно себе позволить прогуляться, куда глаза глядят, не выбирая особо маршрутов. Ведь на то и существует день воскресный, выходной, чтобы освободиться от планов, дедлайнов и отдохнуть как следует. Я, Ирина Сотникова, искренне вам этого желаю. Пусть день будет насыщен только приятными моментами и, конечно же, хорошей музыкой на радио «Шансон». Виктор Дорин прямо сейчас. Просыпаемся и танцуем.

0: Легко понять людей, у которых сегодня выходной, можно продолжить нежиться в кровати, а у кого-то день рабочий. Ольга написала в наши мобильные: выходные. Было бы здорово пойти воскресным утром по дорогам в никуда, но иногда приходится идти на работу. А утро сегодня прекрасное. Хорошего воскресного дня и привет всем шансоновским слушателям от Ольги из Ярославля. Вы, пожалуйста, дорогие мои, тоже пишите, какие планы на этот день. Ну и привет передавайте. +7 909 95 5130.
1: Породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу.

0: успел. Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю
4: спасибо.
3: Вас.
4: Спасибо
3: мы
4: вам
3: очень
4: спасибо
3: благодарны.
4: Большое.
3: Вам
4: большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Ким Амирамов на шансоне «Лучшая из мам». Своих самых любимых, дорогих, близких людей и мам, и жен, и детей, которые старше 12 лет, берите с собой на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая пройдет в столичной лайф-арене уже 14 ноября. На сцену поднимутся наши дорогие шансонье Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Воровайки», «Лесповал» и другие артисты. Билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Ну, что касается профессии, больше всего вакансий на российском рынке труда по итогам сентября было в сфере розничной торговли, промышленности, строительстве, логистики, туризме и общепития. Так вот, всем, кто сегодня трудится, легкого, плодотворного, конечно, дня. Ну, а кто отдыхает, приятных забот в компании любимых артистов на шансоне. Штар далее продолжает эфир Джоя.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства отметил устойчивую и стабильную работу отечественного агропромышленного комплекса даже в непростых текущих условиях. Президент выразил благодарность аграриям за их труд и подчеркнул, что они надежно гарантируют продовольственную безопасность страны. Глава государства также заверил, что господдержка агропромышленного комплекса обязательно продолжится. Названы регионы с наиболее заметным ростом заработных плат. Как сообщает РИА Новости, на первой строчке оказалась Магаданская область, где средний заработок за полгода увеличился на 30 тысяч рублей. Существенная прибавка также зафиксирована на Чукотке и в Хабаровском крае. По данным официальной статистики, к середине года средняя начисленная зарплата в 22 регионах страны превысила 100 тысяч рублей, а в уже упомянутой Магаданской области она увеличилась до 210 тысяч. Потребление мяса в России достигло исторического максимума. По итогам прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения, информирует РИА Новости. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Специалисты отмечают, что после резкого спада в 90-е годы, когда потребление мяса падало почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х годов, а за последние несколько лет показатель уверенно превысил отметку в 80 килограммов на человека. Розы стали самыми популярными импортными цветами в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за 9 месяцев текущего года на них пришлась почти половина от всего объема ввезенной в страну цветочной продукции. Главными поставщиками роз остаются Эквадор, Кения и Китай. Второе место в структуре импорта заняли хризантемы, которые чаще всего привозят из Нидерландов, Белоруссии и Колумбии. Тройку лидеров замкнули гвоздики. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 7, давление 744 миллиметра, ожидается до 14. Объединенная служба новостей.

известного шансона 2026 Анатолий Полотно и Федя Карманов открыли новый час на шансоне в Москве 8.05. Сегодня, 11 октября, Международный день девочек. Праздник этот был учрежден в 2011 году, чтобы привлечь внимание к правам девочек и напомнить, что каждая из них заслуживает заботы, качественного образования, безопасности и свободы выбора. Дорогие мои девочки, всем нам желаю счастья и любви. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе это утро воскресного дня. Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Пишите. +7 909 955 103 и 0. Зачитаю ваше сообщение в прямом эфире.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

городские встречи. Сергей Наговицын на шансоне. У нас с вами свои городские встречи, вечернее шоу. Каждый вторник, среду и четверг Юлия Степанова и Роман Шахов встречают вас в эфире, делятся актуальными новостями, событиями. Вы тоже обязательно присоединяйтесь, отправляйте ваши жизненные истории по теме, делитесь советами, в общем, не пропускайтесь. Мы же не упустим момента послушать дорогих исполнителей. Сергей Ростов на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

В наших мобильных выходных есть сообщение. Передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона, одночатовцам, поночугам, поздно не спящим, и поутрюгам, рано не спящим. Всем, кто меня знает, узнал, здоровья, добра, позитива и любви. Это написала Наталья из Долгорукова. Не просто любви всем, а большой, светлой и чистой. Любовь Успенская и Николай Басков на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Ленина. Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
11: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
12: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
11: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
12: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
11: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
12: Только бибидастер с собой захватить.
13: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: А мы столовку после ужина прибрали.

Александр Маршал на шансоне, на самом душевном только что в столице. 8 часов 49 минут. В завершении этого музыкального часа еще послушаем с вами Славу. Какой чудесный дуэт они составили, как ведущие мероприятия «Шансон года 2025». Посмотрим, кто будет вести этот праздник в следующем году. Будет ли это вновь Александр Маршал, пока остается под завесой тайны. Ну а прямо сейчас в эфире Стас Михайлов. Музыки много. «Шансон один».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
2: Выговором ты уже не отделаешься.
1: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что решение вступает в силу и разрешает направить на мировой рынок 500 000 тонн топлива. Это позволит исполнить договоренности, достигнутые

достигнутые в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США. Руководитель ведомства подчеркнул, что послабление ограничений не затронет интересы отечественных потребителей. Текущие объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и зарубежные поставки. В России изменяются сроки обучения в вузах. Продолжительность программ по новой модели составит от 4 до 6 лет в зависимости от сложности специальности, сообщает РИА Новости. На подготовку инженеров, врачей и педагогов потребуется больше времени, чем на обучение специалистов в сфере туризма. Также изменится длительность магистратуры, которая займет от 1 года до 3 лет. Полноценный переход университетов на измененную систему образования планируется завершить к 2030 году. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству дорог. РИА Новости сообщает, что в этих регионах доля трасс, соответствующих нормативам, превышает 94%. В среднем по стране данный показатель составляет около 58%. При этом в последние годы доля качественной дорожной сети стабильно растет. Что касается городских агломераций, то здесь наилучшие результаты продемонстрировали Костромская область, Москва и Мари-Эл, где нормам соответствуют почти все дороги. Большинство россиян готовы оставаться на связи с коллегами во время отпуска. Как сообщают «Известия», 42% граждан спокойно реагируют на рабочие вопросы во время отдыха, если ситуация действительно важная. При этом четверть опрошенных согласны общаться по рабочим делам практически без ограничений. И практически столько же в отпуске полностью пропадают со связи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

наши мужчины и женщины, это слушатели радио «Шансон». Евгений Кемеровский и Таисия Повали открыли новый час. Сейчас в Москве 9 утра и уже 5 минут. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Мы вместе проводим утро выходного дня. В эфире далее Алена Петровская. Петербургу шлем пламенный привет. Слушаем радио «Шансон» на частоте 104.4 FM. Москва 103.0. Всем доброго утра.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

0: вины нет.
1: Абсолютно точно. Олег Митяев на шансоне. Только что история под названием «Женщина». Такая вот очаровательная, красивая леди Анна Семенович в прошедшую пятницу побывала в гостях у радио «Шансон» в «Звездном завтраке». Как это было, можно посмотреть в наших социальных сетях и на официальном сайте радио «Шансон». Там есть видеотрансляция. Заходите, оставляйте комментарии. Ваши сообщения, лайки всегда нас радуют. Ну, а прямо сейчас послушаем дуэтную работу Анны Семенович и Вован в продолжении эфира.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Евгений Григорьев на шансоне. Есть также послание для Евгения в наших мобильных выходных от Лены. Привет из Норильска всем, кто слушает шансон. У нас зима, снег выпал, сантиметров 8. Но на душе весна и любовь. Мы с любимым едем жарить шашлычки и наслаждаться друг другом. Ох, как я вам завидую. Хочу сказать на весь мир, как я люблю своего Женечку, и это навсегда. Всем хорошего настроения.
1: Суматохи дня не отрицаю. Говорю себе, но почему?

0: все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рифгош».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, тараканки с дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегру».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

Так, есть у нас еще сообщение. Доброе утро, радио Шансон. Передайте привет Анечке, Костику в город Луганск, СНТ Артемовск, от Сергея и Даши. Отлично вчера посидели, надо чаще встречаться. Всем хорошего дня, отличного настроения. Так, ну, насчет музыкальных заявок, они у нас в программе только для вас. Сейчас тоже хорошая песня про мужчин.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате предложили бесплатно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающим дошкольников. Программа для отцов призвана устранить это различие. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию напитков грузинских производителей. Как сообщает РБК, по решению Совета Евразийской экономической комиссии вводится временная санитарная мера по прекращению ввоза и оборота продукции, которая не соответствует стандартам по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Под запретом, среди прочих, оказался и произведенный в Грузии напиток «Кока-кола». Икру и шампанское на Новый год пора закупать уже сейчас. Как сообщает агентство Prime, эксперты советуют

приступать к приобретению товаров с длительным сроком хранения. Ближе к декабрю традиционно прогнозируется сезонный рост цен на игристые вина, красную икру и цитрусовые, что связано с индексацией акцизов и повышенной нагрузкой на логистику. Также стоит обратить внимание на кофе, орехи и шоколад. Такой подход позволит избежать предпраздничного ажиотажа и сэкономить семейный бюджет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9 и ожидается до плюс 14. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном, представляя,

Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг. 10.06. Точное столичное. Всем огромный утренний привет. С вами Ирина Сотникова. И как же приятно встречать выходной день в компании дорогих артистов. Ну и ваших сообщений, конечно, в наших мобильных выходных. Ольга нам пишет следующее. Поздравьте, пожалуйста, всех работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Пусть будет у них побольше солнечных дней и больших урожаев. Что ж, всех причастных поздравляем с их профессиональным днем.

0: Пробежки – это хорошо. В наших мобильных выходных есть сообщение. Газорез пишет: «Мы с вами всегда. Привет моим дорогим шансоньеткам. Поставьте, пожалуйста, Высоцкого. Утренняя гимнастика. Всех люблю». Ну вот, пожалуйста, размялись. Спортивные танцы у нас с вами такие тоже. Хороший вид спорта. Вы на волнах шансона. Всем желаю отличного выходного дня. Потанцуем, разомнемся еще немного. У нас в ближайшие минуты Марракеш, Максим Апрель. Также будет Алексей Брянцев, но прежде Зара.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой дыхать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сила воли.
6: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
7: Ибо Хуснутдинова Динара Нирна. ОГРНТ 24-08-002-15-043-18+.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо
10: вам
8: большое.
10: Спасибо.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ». 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Но есть события, о которых невозможно забыть просто так. Воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. И, конечно, это воспоминания о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Я напомню, что в этом году мероприятие пройдет 14 ноября в Лайф-арене. Вот если вы туда попадете, конечно, это останется с вами навсегда. Все, эти чувства, эти воспоминания великолепные будут. Ждет вас выступление Михаила Шафутинского, Стаса Михайлова, Евгения Кемеровского, Чепика Холла также будет. Ну а прямо сейчас в эфире «Шансона» участница всенародной танцплощадки Ирина Круг –

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифка PS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо с гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо с гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
5: Без стука.
8: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
6: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
8: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Для многих, я думаю, не секрет, что осень – это пиковый сезон для разводов и расставаний. По данным психиатров, кстати, в октябре число обращений за помощью как раз из-за расставаний вырастает примерно на 30%. Да. Эксперты связывают это с сокращением светового дня, дефицитом витамина D, серотонина, а также накопившейся усталостью и бытовыми конфликтами. Прогнозируют, что ситуация начнет стабилизироваться к декабрю. Это хорошо, конечно, когда у людей появляется праздничное настроение. Между тем, до новогодних праздников всего 81 день. Ждем, надеемся, верим и любим.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте athus.ru. Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
3: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российский АПК справляется с масштабными вызовами, заявил Михаил Мишустин. В своем поздравлении ко дню работника сельского хозяйства премьер-министр подчеркнул, что отечественный агросектор демонстрирует стабильный рост в условиях внешних ограничений. Как передает РИА Новости, глава правительства отметил высокое качество и востребованность отечественных продуктов питания. Страна продолжает активно наращивать объемы производства, полностью обеспечивая внутренний рынок и расширяя географию поставок за рубеж. Выходные дни в ноябре и январе не приведут к уменьшению заработных плат россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму, дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на доходы граждан с фиксированной оплатой труда. Стоимость одного рабочего дня в праздничные месяцы пропорционально увеличивается, поэтому сотрудники получат привычные суммы. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а ближайший праздничный выходной ожидает работающих граждан 4 ноября. Москва и Китай стали главными направлениями для отдыха россиян в начале ноября. При этом, как сообщают «Известия», более половины отечественных путешественников планируют провести предстоящие праздники внутри страны. В российском сегменте лидирует столица, которая в этом году обогнала по популярности Санкт-Петербург. Среди зарубежных маршрутов, кроме Китая, спрос на поездки, в которой вырос почти в полтора раза, большой популярностью пользуется Таиланд. Первый снег в Москве задерживается. Как передает РИА Новости, специалист Центра погоды Михаил Леус спрогнозировал необычно позднее появление зимних осадков в столице. По его словам, обычно первый снег выпадает в середине октября, а временный покров образуется в начале ноября. Однако в этом году из-за затянувшегося тепла метеорологические процессы сдвигаются, поэтому москвичам пока не стоит ждать скорого

наступления полноценной зимы и переобувать автомобили на зиму. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11, ожидается до 14 градусов.

Дождя пока нет, ожидается только ночью. Успевают привести в порядок участок все, кто проживает в малоэтажных домах. А вот уже следующую неделю обещают нам сырость и мокроту. Осадки накроют Москву. 11.06, точное столичное. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. С вами Ирина Сотникова. Ну а продолжит эфир Михаил Бублик. Вот тут уже настоящая буря.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

что касается переписки, есть сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, передайте привет тете Люде, дяде Олегу и не Вове от Виолетты. Гуляйте, отдыхайте, люблю вас. Вы, пожалуйста, тоже пишите, если есть повод. +7 909 955 1030. Номер единый для ваших смс-сообщений, ну и посланий во все доступные мессенджеры. Музыкально у нас в ближайшие минуты Любовь Успенская, ну а прямо сейчас Анатолий Могилевский.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
7: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин-дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
3: И вы Хуснутдинов.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

концерт Сергея Куренкова состоится уже в ближайшую субботу, 18 октября в Москве, в культурном центре «Меридиан». Ждет вас только живой звук, теплая атмосфера. В зале возрастное ограничение концерта 12+, а в программе, ну, конечно же, лучшие хиты многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе и вот эта композиция, которая на «Шансоне» была только что, «У сердца твоего», и «Женщина в воздух», и «Я тебя рисую», а также ожидаются премьеры новых песен. Не пропустите.

0: радио «Шансон» реклама.
1: О чем молчат мужчины?
2: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин на волнах осеннего шансона завершит этот музыкальный час. Группа «Земляне», композиции «Одиночество». Пусть в этот день вас радуют ваши близкие, ваши друзья. Ну, а если оставаться одному, то исключительно по собственному желанию для релакса или, может быть, чтобы выспаться. Я, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. Студийную эстафету принимает далее Андрей Лобанов. Ну, а я вернусь уже завтра. Набирайтесь сил. Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
2: Тенет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Тенет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
5: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
7: ИП Хуснутдинова, Динарда Мирна. ОГРНТ 24-08-002-15043. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. В Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В ноябре российских пенсионеров ожидает увеличение выплат. Об этом сообщает Russia Today со ссылки на депутатов Госдумы. Гражданам, отметившим 80-летний юбилей в октябре, автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии, сохранив при этом доплату за уход. Таким образом, общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей. И еще о выплатах. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет. Как сообщает РИА Новости, в проект федерального бюджета заложено увеличение гарантированного государством минимума на 6,8%, почти до 29 тысяч рублей в месяц. Индексация связана с ожидаемым ростом средних зарплат по стране. Данный показатель, среди прочего, используется при расчете больничных листов и пособий по беременности и родам. Федеральные образовательные программы для старших классов школ будут полностью обновлены. По информации Росбалта, изменения затронут рабочие программы по ключевым дисциплинам как на базовом, так и на углубленном уровнях. По словам министра образования Сергея Кравцова, новые правила обеспечат единство учебного пространства страны и равные возможности для школьников на финальном этапе обучения. Обновленный регламент вступит в силу осенью следующего года. Чрезмерное увлечение гаджетами снижает школьную успеваемость и задерживает развитие детей. По мнению психологов, на которые ссылается РБК, клиповый контент тормозит развитие логического мышления и вызывает дефицит внимания. Кроме того, излучение экранов блокирует выработку мелатонина, нарушая циркадные ритмы. Поэтому специалисты рекомендуют полностью исключить цифровые устройства до 3 лет, а подросткам дозировать сессии, чередуя время у экрана с активной деятельностью. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей и 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: она со мной.
1: Иногда одна песня словно собирает весь день в маленький уютный сюжет. Такой получилась композиция Евгения Григорьева «Пить с ней вино». А далее еще одна история, полная характера, эмоций, задор. Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, Вероника Перепелкина, Андрей Лобанов у микрофона. Вы на волнах самого душевного. Всем прекраснейшего настроения, дорогие друзья. Делайте громче.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Октябрьское воскресенье, чашечка чая, ну или кофе, кому что удобнее, и будь то смотришь любимое кино. Только что звучала песня, которая могла бы стать заглавной темой серьезного советского фильма, а вроде бы так и было. А теперь сцена из романтической истории. Виктор Королев на белой карете, и пусть сегодня ваш день закончится на хорошей ноте, а если еще не начался, то начнется вместе с нами, с самым душевным радио.

0: знаете. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутиван», «Князь». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и «Звезды радио», новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля Bruce Box от оконного завода BAM. Звоните 429-1726.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru. ИП Хуснутдинова, Динара Данировна, ОГРН 324-08-00-02-15-043, 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

Ну, сразу хочется задаться вопросом, а что, кое-что они, кстати, могли? Елена Ваенга, абсент, воскресенье днем. Ну, а почему бы и нет? Можем себе позволить. Дорогие друзья, хочется напомнить вам о том, что до 14 ноября остается все меньше времени. А кто-то сейчас спросит, а что там 14 ноября? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» радио «Шансон» приглашает. Дорогие друзья, соберутся все самые... так скажем, крутые и легенды шансон. Михаил Шафутинский, ну, здесь и крутой, и легенда подходит. Виктор Королев, Григорий Лепс, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и еще много-много других легенд. Ну и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и так далее. Дорогие друзья, собираемся всем 14 ноября в столичной лайв-арене. Билеты на танцпол есть. И, напоминаю, вам должен быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно, а на борту лайнера – питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Дорогие друзья, ну и в рамках мобильных выходных зачитываю ваши сообщения, которые вы отправляете на единый номер +7 909 955 103 0. И вот что есть к данному моменту. Здравствуйте, радио Шансон. У меня два праздника: юбилей и день сельского хозяйства. Хочу поздравить девочек, с кем училась в 1976 году, город Элиста, на молочное дело. Я знаю, что они все уже бабушки. Хочу пожелать им кавказского здоровья, семейного благополучия. И пусть всегда будут жизнерадостными. С уважением, Александра Федоровна Серова, город Ставрополь. Александра Федоровна, вас также с праздниками поздравляю я и радио Шансон. А, дорогие друзья, а песни заказывать в программе только для вас. Она в 15:00. Ждите, и пока слушаем шансончик.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
4: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
5: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
7: ИП Хуснутдинова, Динара Дамировна. Операнты 24-08-002-15-043 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-18.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Служба заказа такси полностью восстановила работу в столичном регионе. Как сообщает агентство РИАМО, во время сбоя на экранах смартфонов появлялись сообщения об отсутствии свободных машин. Сейчас сервис снова функционирует в штатном режиме, а автомобили доступны пассажирам. При возникновении единичных перебоев специалисты рекомендуют клиентам просто повторить попытку оформления поездки через несколько минут. Также восстанавливается работа других затронутых сбоем сервисов. 50-летняя россиянка одержала победу на международном конкурсе красоты. Москвичка Мария Филина заняла первое место в своей возрастной категории на престижном состязании «Мисс и Миссис Организации Объединенных Наций», сообщает ТАСС. За главный титул боролись представительницы из разных стран мира, включая Японию, Сингапур, Казахстан и Индонезию. Победительница, которая в обычной жизни успешно ведет кулинарный блог, уже привезла на родину почетную ленту и корону. На Земле началась сильная магнитная буря. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Академии наук, уровень геомагнитного шторма достигал 3 баллов по 5-бальной шкале. Из-за мощной активности на Солнце над территорией страны наблюдаются полярные сияния высшей интенсивности. Необычное природное явление зафиксировали жители Москвы и южных регионов. Однако в столице и Санкт-Петербурге рассмотреть яркое зеленое и сиреневое свечение мешает плотная облачность. Редкую книгу Иосифа Бродского выставили на продажу в Санкт-Петербурге по цене квартиры. Как передает Росбалт, уникальный экземпляр сборника стихотворений оценили почти в 30 миллионов рублей. Раритетное издание было выпущено ограниченным тиражом в Швеции к юбилею поэта. Главная ценность лота заключается в подлинном автографе Нобелевского лауреата с личным посланием. Изначально владелец планировал выручить за раритет еще больше, но позже снизил первоначальную стоимость более чем на 3 миллиона рублей. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Только что Михаил Круг спел, это было вчера, и знаете, в воскресенье утром эта фраза звучит как мантра, ну, даже днем, сколько, 13.06 сейчас, в студии радио «Шансон». Вчера было весело, хорошо, какие-то планы, может быть, и заботы, а сегодня можно выдохнуть. Эдуард Хуснутдинов далее честно признается, что, ну, не святой. И, собственно, тоже можно отнести эту фразу к вечеру субботы. Андрей Лобанов у микрофона, это самое душевное, всем прекрасного настроения.

В октябре так легко поддаться романтике. Ну а что, красота, желтизна деревьев, дон, ветер, дорога. Ну согласитесь, романтично. Но романтика романтикой, а антисептик, знаете ли, никто не отменял. Да, следим за гигиеной. Поэтому сразу, за речной лирикой очень серьезное предупреждение от Григория Лепса. Не трогайте душу грязными руками. Моем руки, слушаем музыку, наслаждаемся воскресеньем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: 5. 4. 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо вам
9: очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Большое. Вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
14: Выговором ты уже не отделаешься.
13: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал тебя.

0: Ты прости меня, Бога ради.
1: Ну, как говорилось в одном художественном произведении, зима близко, но все-таки еще есть у нас момент, который нужно обязательно прожить, прочувствовать. Это я вам опять намекаю на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября. Да, в столичной лайф-арене встречаемся. И на сцену выйдут легенды шансона. Михаил Шафутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг, Григорий Лепс и другие легенды, новые звезды. Тоже будут чепь, кола. Билеты на танцпол есть. И напомню, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является ответной действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
7: Как?
5: Так, без стука.
8: Ты кто?
7: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новой серии.
8: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг, 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
8: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Сон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Александр Розенбаум на Дону, на Доне. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Напомню, единый номер для всего, что вы пишете, плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет Яне Лисич из города Донецка от подруги Олесь. Передали. Добрый день, радио Шансон. Поздравить вторую группу. Учились в городе Элиски в 1987 по 1989 на мастеров кисломолочного и молочный продукт с праздником перерабатывающей промышленности. Желаем всем добра и счастья. Светлана из Воронежа написала. Светочка, привет вам большое и с праздником. Поздравляю свою сестренку Надежду Николаевну Беложирову и весь коллектив с праздником Днем сельского хозяйства. Поздравляю всех причастных.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Бачен Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
4: ИП Хуснутдинова, Динара Мирна, ОГРНТ 24-08-002-15043, 18+.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 34 дня. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервисы Яндекса, в том числе Яндекс.Гоу и Яндекс.Еда, начали восстанавливать работу после сбоя. Как пишет Москва-24, чат с поддержкой временно недоступен. Приложения Яндекс.Пэй и Яндекс.Лавка также пока не работают в полном объеме. Пользователям, которые не могут связаться с поддержкой через приложение, советуют писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях. Дата-центр Яндекса во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. В компании заявили, что была повреждена инфраструктура объекта, платформа переведена в аварийный режим. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что профилактика и лечение ожирения имеют большое значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни. Там подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Странам нужно принимать меры и стратегии, которые позволит сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки на энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Слушал сейчас новости Дарьи Березовской про то, что более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. И как-то хотелось пошутить, но понимаю, что не до шуток. Хочется срочно всем раздать по морковке и налить немножечко водички, сказать, ребятушки, давайте как-то будем следить уже за собой. Меня зовут Андрей Лобанов, радио «Шансон». Всем отличного настроения.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть.

Знаете, как бывает, слышишь песню про мамины посиделки, и сразу в голове всплывает картина. Ты маленький, тебе велят, не шуми, посиди спокойно, а ты все равно подслушиваешь и чувствуешь себя почти взрослым. Да, вот и огонь забытых мной цитат от Ирины Круг. Это как вернуться в тот вечер, только уже с благодарностью за каждое слово и каждый взгляд. Немножечко ностальгии. Пусть эта музыка согреет вас сегодня. Всем хорошего настроения.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Заводи драйв новых впечатлений на яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией, мультимедийной системой.

0: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831. Акция действует до 31 октября 2026 года. 18+.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
4: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
6: ИП Хуснутдинов, Динара Дамировна, ОГРН 3240800215043, 18+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Обнулиться хочется после каждого тяжелого дня, в воскресенье особенно, будь то если не успел все переделать, надо просто сбросить счетчик. Но иногда перемены приходят сами, без кнопки сброса. Иван Кучин знает, как бывает, когда судьба берет и переписывает сценарий. Человек в телогрехе вот-вот появится в эфире самого душевного. Это про те самые крутые виражи, после которых ты уже не тот, что был раньше. Пусть песня напомнит, перемены — это тоже часть пути.

человек в телогрейке. Или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алейбрук».
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только бибидастер с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: то да, то да.
1: Спасибо большое, Вилли Токарев, муж-муженек. Продолжаю в рамках мобильных выходных зачитывать ваши сообщения, дорогие друзья. Спешу поздравить моего замечательного мужа Алексея Артемьева из деревни Юрловки с Днем сельскохозяйственного работника. Да, сегодня много сообщений приходит на эту тему. Желаю ему крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности. У тебя все получится. Иди к своей цели. Твоя Танюша из Саратова. Алексей, у тебя все получится. Иди к своей цели.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: недорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брус-бокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
3: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru.
5: ИП Хуснутдинова, Динара Данировна, номер NT24-08-002-15-43-18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Оплаты труда в России в следующем году планируется установить на уровне 28 935 рублей в месяц. Эта сумма заложена в проект федерального бюджета на 2027 год. По сравнению с уровнем текущего года, МРОТ повысится на 6,8%, заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. МРОТ определяет нижнюю границу оплаты труда. Работодатели не вправе платить меньше установленного минимума. Кроме того, показатели используются при расчете минимальной оплаты больничных и пособий по беременности и родам для женщин с небольшим стажем или низким доходом. От него также зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за перебоев в работе сервисов Яндекса у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов. В организации подчеркнули, что все оплаченные бронирования документально подтверждены, а задержки касаются выдачи документов. В отдельных случаях турагентства запрашивают документы у туроператоров по дублирующим каналам связи. В АТОР призвали туристов не беспокоиться, вылеты по ранее записанным билетам состоятся, даже если документы еще не поступили на электронную почту. По сообщению ассоциации, для регистрации нужен только паспорт. Оплаченные отели и услуги, включенные в туры, сохраняются. 11,5% россиян придерживаются здорового образа жизни. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ. Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: А вот мы возьмем и увеличим показатель не в 1,5, а в 2 раза, да. Добрый день, хотел сказать по привычке вечер, да. Добрый день, дорогие друзья, Андрей Лобанов у микрофона. Это радио «Шансон», программа «Только для вас». Целый час буду зачитывать ваш привет, поздравления, признания, значимые события, которыми вы будете готовы поделиться на единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Давайте сразу, да, начнем. Пишет Иван Пикула. Дорогая сестренка Елена Долинская, сердечно поздравляю тебя с юбилеем. Это круглая дата, прекрасный повод сказать, как сильно я тебя люблю. Желаю тебе крепкого здоровья, душевной гармонии и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит маленькие радости, а жизнь складывается легко, красиво и благополучно. Оставайся такой же лучезарной, доброй и неповторимой семьи Пикуло, мы тебя любим. Шикарно, молодец, поздравляю. Ванька, говорю, молодец, хорошо все написал, красиво. Поздравляем Елену Долинскую с днем рождения, дорогие друзья. Номер, напомню, +7 909 955 103 0. Только для вас уже здесь, пишите.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Продолжаем, дорогие друзья, то есть продолжаю зачитывать ваш привет, поздравления, ну и все, что вы присылаете. А много сообщений тут. Один человек писал, что хочу познакомиться, но мы не сайт знакомства, знаете, не занимаемся этим, поэтому, ну... А, ребят, напишите, да, вот есть люди, которые, наверное, хотят познакомиться, напишите на номер +7 909 955 103 и 0, как можно познакомиться и где. А, возвращаюсь к вашим приветам. Добрый день, шансончик, передаю привет своей любимой супруге Любушке. Поставьте для нее песню. Ага. Будет попозже обязательно. Егор Бабенко, Волгоград, из Волгограда написал. Приветствую вас, радио Шансон. Поставьте просто. Ага. Хорошо. Так, передаю привет Александре. Он живет в Александре. Она, наверное, живет в Москве. А сейчас находится в Подпорожье, помогает бабушке с ремонтом. Это Николай написал. Дорогой радио Шансон, музыки много, Шансон один, прошу передать привет всему семейству Акчуриных в Дергачи, Саратовская область, Волгоград, в Москву. Желаю всем здоровья, любви, добра, мира и благополучия. Передайте песню Ирины Аллегровой «Моя семья». Валентина Викторовна, Краснодар. Валентина Викторовна, будет для вас песня. Добрый день, дорогой шансончик. Поздравьте, пожалуйста, нас с днем свадьбы. Анжелу и Павла Осетровых из Челябинского. 23 года вместе. Спасибо. Пожалуйста, поздравляю вас, дорогие друзья. 23 года, это очень много. Вы крутые, вы молодцы, ребятушки.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и «Звезды радио». Новая песня, новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Владимир Ждамиров – легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Продолжаю, дорогие друзья, зачитывать ваши приветы, которых прилетает очень много. Добрый день, радио «Шансон». Мы сегодня поздравляем нашу именинницу Ольгу Андреевну Злобину. Накрыла стол, все красиво и очень вкусно. Желаем ей, пусть у тебя будет достаточно сил на мечты, достаточно смелости на перемены и достаточно вдохновения на жизнь в свое удовольствие. Мы тебя любим, друзья, родственники, которые сидят за столом. Город Рошаль, поставьте, пожалуйста, песню. Таисия Повали будет, но с другой песней. Здравствуйте, радио «Шансон». Сынок, уроки учит, тяжело в выходные. Ага, песню для мотивации. Лесоповал будет, много заявочек на лесоповал. Но будет тоже, друзья, немножечко, лесоповал. Все, что я. Здравствуйте, дорогой «Шансон». Хочу поздравить всех работников сельского хозяйства. Кстати, тоже, да, присоединяюсь к этому поздравлению. Не знаю, правда, что там дальше написано, но уже присоединяюсь. Так вот, работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, успеха, хороших урожаев, хороших цен на их продукцию. Я сам тракторист, и сейчас Ксения Озмии ячмень. Так, какие-то непонятные слова пошли для меня. И передайте привет Владимиру Кожаренок. Так, и Федор Эртель. Владимира Бочарова. Владимир Бочаров, вам большой привет. Станица Скобелевская Краснодарского края. Плюс +7 909 955 103 0.

Не знаю, как вы, дорогие друзья, а я подпевал, но нужно продолжать, потому что ваших приветов огромное количество и поводы самые прекрасные, самые яркие и душевные. Муж и папа Максим поздравляет жену Надю, сына Сашу и дочку Васюшку. С чем бы вы думали? С воскресеньем. Я вас люблю, спасибо, что вы есть в моей жизни. Шансон, это семейное радио. Чтобы пробка на Киевском шоссе пролетела и было не скучно, поставьте что-нибудь веселое. А будет песня хорошая, не совсем веселая, но очень много заявочек на нее. Лесоповал будет, да, дорогие друзья. Вот так чуть вперед забегу. Огромный привет моим родителям Наталье и Василию и дочке Ксюш. Каникулы закончились, едем домой. Ребятушки, ну, скоро будут еще каникулы там в ноябре. Небольшие, но вроде как будут. Привет, Шансон. Передайте большой привет любимой Верочке. Александр, город Клин. Верочка, вам привет от Александра. Шансончик, дорогой, передайте привет Евгению Григорьеву, Жеке, замечательному шансонье. И просто красавчику Лар Ростов-на-Дону. Чмок его. Евгений Григорьев, вам тут большой привет из Ростова. Заезжайте, они вас ждут. Здравствуйте, Шансон. Передаю привет своему любимому Ашоту. Желаю хорошей дороги и процветания бизнесу. Поставьте песню «Там далеко есть земля». Да, это високосный год. Будет она ближе к финалу часа. Поставьте песню, которая полвторого ночи у вас вчера играла. Вспомнила, с детства называлась. Очень понравилось. Передать привет Яночке. Желаю удачно провести выходные. Целую, Коля. Коля, эта песня специально для полвторого ночи, поэтому ждите ее вот где-то там в 2:30. Она будет еще раз играть.

0: реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техника. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 1 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера – питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо с гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо с гуляй». Заказывайте билет и прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Здравствуй, Шансон. Передайте привет Андрею Подгоре из Воронежа. Мы сегодня жарим шашлыки на берегу Дона. У нас тепло. Надежда, Наденька, завидую вам. По-доброму, молодцы. Отлично отдохнуть вам. Здравствуйте, Шансон. Поздравляю свою маму Катю с днем девочек. Желаю ей оставаться постоянно молодой и счастливой. София Нуждина. София, Совушка, поверь мне, Катя у тебя будет всегда молодой и красивой. Добрый день, привет из Питера. Едем с дачи. Выходные заканчиваются, но как же у нас красивая, какая же у нас красивая осень в Питере. Любуемся. Передайте, пожалуйста, привет для нас, душевную песню. С уважением, Николай и Наталья Левковские. Николай и Наталья Левковские, вам большой привет. У нас, знаете, тоже красивая осень. Листики желтые потихонечку так падают. Добрый день, Шансон. Хотел сказать моей жене, передать, что я ее люблю. Мы с ней на кухне вместе делаем голубцы и, правильно, холодец. Пьем пенное, за окном жара плюс 28. Всем привет из солнечной Молдавии. И вам, солнечная Молдавия, привет от нас из несолнечной Москвы. Добрый день, любимая Шансон. 11 октября 2007 года мы стали родителями, и нашу любимую дочурку поздравляем с 19-летием. 19 лет уже с 2008-го, ничего себе. С днем рождения, мы ее любим, папа Марат и мама Гулюса, да. Добрый день, любимое радио, пожалуйста, поздравьте нашу доченьку, сестру Полину Кашербенову. Кашер, да, прошу прощения, если неправильно ударение поставил. Всего наилучшего. Николай, Наташа, Вениамин, Елизавета, Обнинск. Вот такое сообщение. На сегодня, дорогие друзья, программа только для вас. Да, завершил свою работу, но есть еще мобильные выходные. Там буду читать ваши приветы.

0: только свети.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок за тест-драйв. «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутобанк», «Князята». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын» в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 31 октября 2026 года.
4: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Бачен Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
5: Ива Хуснутдинова, Динара Данирна, ОГРНТ 24-08-002-15043, 18+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хоросгуляй» осталось 34 дня. 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Здравствуйте.

Дмитрия Бондаря, статьи Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой. При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом. Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. Закупать продукты к новогоднему столу стоит заранее, начав с товаров длительного хранения. Такой совет дала старшая аналитик инвестиционной компании Валерия Попова. По ее словам, к декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристые, в том числе из-за индексации акцизов. Из-за перегруженной логистики красная икра прибавляет 10-15%, мандарины и другие цитрусовые к середине декабря 10-20%. Прежде всего, Попова рекомендует приобрести товары с длительным сроком хранения: крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Октябрьское воскресенье – идеальное время для ностальгии. Да, лучше не придумаешь. Только что была песня про ту самую рыжую девчонку, от которой у всего класса сбивалось дыхание. Было такое? Ну, вспоминайте. А теперь про всех сразу. Ну, вот дальше сейчас будет. Про тех, кто списывал, кто спорил с учителем, кто харкался бумажками. Там про тех, кто мечтал, да, поскорее выпуститься. Александр Маршал, наш класс. И пусть эта песня напомнит, что школьные годы – это не про оценки, а про людей. Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в ваших колонках.
1: О былом свою жизнь читая между строк,

0: нас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Знаете, как бывает, в воскресенье вечером сядешь и думаешь, вроде бы день был длинный, оглянешься и не успел даже чая спокойно попить. Сергей Наговицын про прощание спел так, что мурашки по коже, а теперь хочется про время, но уже с надеждой. Рада рай, ее без любви секунда верста. Как раз про то, как по-разному мы чувствуем время и минуты. И пусть сегодня время будет добрым и никуда не торопится. Это самое душевное радио. Меня зовут Андрей Лобанов. Всем прекрасного настроения.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2. Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
11: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
12: ИП Хуснутдинова, Динарна Мирна, ОГРН 24-08-00-02-15-043, 18+.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Только что Геннадий Жаров спел «Ушаночку», и сразу перед глазами эта картина. Зима, ушанка, искорка в глазах, и ты понимаешь, перед такой женщиной даже ветер перестает хулиганить. А далее у нас в эфире не про образ, а про суть, про то, как женщина может одним словом все расставить по местам. Евгений Григорьев с песней «Только так». Это как раз про женскую твердость, которая на самом деле очень нежная. Пусть эта песня станет комплиментом всем, кто умеет быть и мягкой, и сильной одновременно.

0: Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
9: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Ребята, все будет путем.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

Только что Стас Михайлов, мама, и в продолжении мобильных выходных, дорогие друзья, есть сообщение. Добрый день, Шансон. Хочу поздравить тещеньку с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, оставаться всегда молодой, долгих лет, успехов, радостей больших, чтобы жизнь дарила яркий свет. Зять Юрий написал это сообщение. Есть еще. Поздравляю всех с днем сельского работника. Да, сегодня празднуют. Поздравляю всех, кто причастен. Привет любимому мужу в город Владимир. Да, он садит чеснок, любимый Малыгин Максим. Максим, вам большой привет. Катюш, Танюша, готовьте шурпу, я жду. Целую, люблю, обнимаю вас. Александр написал. +7 909 955 103 0. Продолжайте писать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Заводи драйв новых впечатлений на яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией, мультимедийной системой

0: 18+.
1: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
2: Выговором ты уже не отделаешься.
1: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической. Правительство учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Как заявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин,

для совместного похода может просто не оказаться. В такой ситуации человек не ждет, пока кто-то освободится, а самостоятельно отправляется туда, куда ему хочется. Как пишет «Известия», еще одной причиной популярности свидания с самим собой является возможность принимать решения с учетом только собственных желаний. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: не очко обычно губит, а к 11 тут.
1: Михаил Круг, Владимирский Централ, только что в эфире радио «Шансон». Дарья Березовская недавно рассказывала новость, что в России приобретает популярность свидания с самим собой. Если раньше ты грустил, что идешь в кино один, теперь можно гордо говорить: «У меня свидание с самим собой». Это уже не про одиночество, это про личный тайм-менеджмент, да, и уважение к себе. Ну и что, стопроцентное понимание с партнером, и точно знаю, что партнер оплатит половину счета.

0: Александр Розенбаум только что спел про все эти «если бы время шло медленнее», «если бы заботы решались сами», «если бы можно было нажать на кнопку и просто немножечко отдохнуть и подышать». Ну а теперь про то, что реально и точно греет, про человека, который ждет. Руслан Алехно знает, как это ценно. «Ждет меня любимая». Пусть эта песня напомнит, что иногда самое лучшее «если бы» — это «а вдруг сегодня все сложится и получится». И пусть сегодня все сложится и получится у вас, дорогие друзья. Это радио «Шансон», Андрей Лобанов у микрофона. Всем хорошего настроения.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец – здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
4: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Федя Карманов, Анатолий Полотно. Ну, раз женился, не вой, а лучше бери жену на разгуляй с собой. Да, вот так. 14 ноября в Лайф-арене соберутся те, чьи песни мы знаем наизусть. Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие легенды. Ну и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и другие. Представьте, вы на танцполе, прямо у сцены, рядом такие же фанаты. Все танцуют, поют, смеются. В общем, отрываются по полной. Билеты на танцпол еще есть. Ну и напоминаю, вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия. А его надо посетить. Стоит того.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техника плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перевода автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является ответной действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Парусь. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Старше 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сегодня не то чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки.

0: Просто я устал.
1: Артур Руденко в эфире радио «Шансон». Без любви твоей не смогу. Ну и в рамках мобильных выходных есть еще привет. Привет, любимое радио. С вами Елена из Казани. Всем хорошего воскресенья, Леночка, и вам, и Казань, большой еще привет. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Передаю привет своему другу Василию Николаевичу. Желаю ему хорошей дороги и поглядывая в зеркало. Счастливого пути, друг мой. Ни гвоздя, ни жезла. Хочу отправить привет Виталию Николаевичу Плотникову от Андрея Меркулова. Сообщение Андрей Меркулов. А вам большой привет от радио «Шансон». Дорогие друзья, всем говорю до свидания. Услышимся завтра в эфире самого душевного. Ну а далее в следующем часе встречайте Маргариту Виноградову.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и «Звезды радио». Новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября. 19:00. МТС «Лайфхолл». Билеты на сайте МТС «Лайфхолл». 12+.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 34 дня. 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал, отметил министр. Как сообщает известно, вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды – 1 февраля и 1 апреля. Такая индексация затронет 37,5 миллионов россиян. В Российском Союзе туриндустрии опровергли сообщения о массовых отказах турецких отелей заселять одиноких мужчин и мужские компании. Как пишет «Известия», такие ограничения устанавливают лишь отдельные гостиницы. Ранее появилась информация, что отели в Турции якобы массово отказывают мужчинам в заселении без женщин из-за опасений возможных конфликтов и инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Отмечается, что туроператоры заранее располагают информацию о подобных условиях и учитывают ее при оформлении поездок. Новый беговой маршрут появился вокруг большой спортивной арены в Лужниках. Его протяженность составляет 1 километр 100 метров. Как сообщил Сергей Собянин, на дорожке специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров.

В начале музыкального культовая песня от Ивана Кучина «В таверне тихо плачет скрипка». Октябрь продолжается, вечер в столице начинается, и я, Рита Виноградова, полдня, что я делала полезного? Конечно, шуршала листьями в парке. Кстати, считаю, это обязательное мероприятие для осени и воскресенья. А сейчас пришла в студию с вдохновением проводить ближайшие 5 часов в лучшей компании. Рядом с вами на волне радио «Шансон». Далее послушаем брутального, молодого и талантливого Холу с песней, ну, сами знаете смысл.

0: полегла.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот в их песнях. Жизнь без прекрас, настоящие чувства и истории, в которых кто-то обязательно узнает себя. Это, конечно, Александр Дюмин. И совсем недавно он отмечал день рождения. Это артист, которого мы любим за искренность и сердечные песни. Александру Васильевичу мы желаем здоровья, вдохновения, побольше новых песен. А мы с вами продолжаем наш вечер. Музыка, в которой всегда есть душа и характер. Далее Олег Митяев для вас.
2: Тронется

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
5: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Радио «Шансон».

Сергей Куренков поддерживает нас очаровательной песней «Не грусти». И совсем скоро состоится долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Это пройдет 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина-воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Будут и премьеры новых песен. Поэтому не упускайте возможность. Возрастное ограничение 12+.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос гуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Настасья Самбурская с песней «Безответная». А вам когда-нибудь хотелось нанять человека, который решит за вас скучные и бытовые вопросы? В Китае такая услуга становится все популярнее. Можно нанять человека, который вынесет мусор, приготовит ужин, постоит за вас в очереди. А некоторые предлагают даже услуги заместителя для выяснения отношений. Вот это, я понимаю, делегирование. Только представьте, что кто-то за вас может сходить на родительское собрание, поговорить с соседями и объяснить родственникам, почему вы до сих пор не замужем или не женаты. А прямо сейчас полетаем с Марком Бартоном.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 31 октября 2026 года.
4: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и звезды радио «Новая песня». Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19.00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
5: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
6: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 34 дня. 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Средний срок рассмотрения заявления на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет 4 дня. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, более 1,5 миллиона родителей получили выплату в текущем году. В этих семьях воспитываются 3 400 000 детей. Как сообщает портал «Москва-24», средний размер семейной налоговой выплаты по итогам кампании этого года превысил 30 тысяч рублей. В Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на ее получение до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Еврокомиссия разрабатывает план, который с января следующего года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает издание «Политика», среди целей не пустить на территории ЕС 650 тысяч ветеранов СВО. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. По заявлению этих стран, российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейского военно-промышленного комплекса, который выпускает вооружение для Украины. При этом портал «Москва-24» напоминает, что выработка визовой политики не входит в полномочия Еврокомиссии, ее определяют сами страны и члены Союза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Бессменный хит на все времена от Евгения Григорьева «Вечер в столице». И давайте признаем, октябрь очень ласковый в этом году. Синоптики призывают не торопиться москвичам менять резину с летней на зимнюю. Переобуваться рекомендуется, когда среднесуточная температура снизится до плюс 5-6 градусов. Но в ближайшие дни будет значительно теплее. К тому же заморозков пока тоже не ожидается. И это замечательно. А прямо сейчас для вас Михаил Бублик «Сам тебя выдумал».
1: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Рассказывала мама. Помнишь Лорку?
1: Мы вместе кружимся в музыкальной карусели. Владислав Медяник. Далее послушаем Григория Лепса, а также в ближайшее время Михаил Шуфутинский. Группа «Бумер» — это радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Красивого вечера всем, кто рядом. Музыки много. «Шансон» — один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: 5. 4. 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
5: Брусбокс. Тепло и тишина. Брусбокс. Зимой никто не мерзнет. Из каждого окна видна отличная цена. Брусбокс. Недорого, серьезно.
6: Окна из профиля Брусбокс от оконного завода БАМ. Звоните 429-17-26.
7: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ». 18+.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы вам
9: очень
11: спасибо
9: благодарны.
11: Большое.
9: Вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
16: Выговором ты уже не отделаешься.
15: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280. 0 8 2

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

что, полетим вместе отдыхать с Михаилом Шуфутинским. Кстати, это не шутка. Уже в этом месяце с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона, звезды жанра. Для вас выступят любимые артисты. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А сейчас Андрей Косинский. «Корюшка».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Ру. Категория 12+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
7: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Новиков. И после песни «Девушка с плаката» хочется сказать: хорошо, когда женщина красивая, а еще лучше, когда по-настоящему счастливая. Хотя, если честно, нам ведь не обязательно быть с обложки. Иногда достаточно одного взгляда, улыбки, и уже кто-то в вас, дорогие наши женщины, по-настоящему влюблен. А мы продолжаем наш вечер. Далее артист, который знает толк и в женской красоте, и в песнях о любви и чувствах. Алексей Брянцев. Прошу прощения, вот так вот я после Александра Новикова. Мы похожи для вас.
1: Ты зеркало мое.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутебанк», Неверта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Вы слышали? Утильсбор снова растет!
1: Теннет «Автолига» в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет «Автолига». Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
5: Большой концерт, ансамбль «Песнеры» и «Звезды радио». Новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00. МТС «Лайфхолл». Билеты на сайте МТС «Лайфхолл». 12+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили, что число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1,5 раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровую след товара на каждом этапе, от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателям. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка. 6 лет назад на кольцевую линию метро впервые вышел технологичный поезд «Москва-2020». Как рассказал Сергей Собянин, при создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. В поездах широкие двери и межвагонные переходы. В каждом вагоне работают 2 климатические установки. А увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Мэр Москвы также отметил, что сегодня столичное метро занимает 1-е место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. 2 выходных дней может быть недостаточно для полноценного восстановления после рабочей недели. Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на врача превентивной медицины Анастасию Самойлову, после напряженной недели организму на полноценную биохимическую перезагрузку необходимо 72 часа. Первый день отдыха организм тратит на попытку снизить пульс и снять спазм диафрагмы. Восстановление сна, нормализация уровня магния и уменьшение системного воспаления, по словам врача, начинаются только на 2-й или 3-й день. С точки зрения профилактики Самойлова назвала оптимальной 4-дневную рабочую неделю или 6-часовой рабочий день. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Александра Розенбаум с песней про любовь и крышу. И как никогда хочется любить и согреваться чувствами в этот переходный погодный период осени. Но скажите, что это так. Пусть этот вечер будет наполнен светлыми новостями, хорошими, приятными эмоциями, встречами и, конечно, позитивными планами на следующую неделю. Если нужна поддержка, то я напомню, что радио «Шансон» всегда рядом. Далее в эфире очаровательная «Чепик» 5 минут назад. Музыки много, «Шансон» один. Всем приятного вечера.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? Во! И я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: он шепчет мне, что я у женщин вечный год. Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть постучать.

Михаил Круг с ностальгией о будущей любви. Ну, что сказать, любим мы поностальгировать и еще любим веселиться. А до всенародной танцплощадки их разгуляй осталось 34 дня. Долгожданный вечер состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон, новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Ярослав Сумишевский, Михаил Шелик, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев, веселья и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, шансон один.

вечер воскресенья. И Андрей Бандера с композицией «Шереметьево». Вы на волне радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Еще 3 часа будем вместе. Понимаю, что порой не хватает душевности и каких-то искренних моментов. Я предлагаю это исправить прямо сейчас. Группа «Белый орел». Как упоительны в России вечера в этот вечер специально для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вы заметили, что в воскресенье всегда хочется замедлить, а оно все мчится и стремится к понедельнику. Но запечатлеть это время мы можем в программе «Только для вас». Там, где рождается и любовь, и признание, исполняются все пожелания, где есть возможность передать привет, признаться в чувствах. Поэтому не пропустите следующий музыкальный для ваших сообщений. А сейчас послушаем Ярослава Сумишевского «Мираж любви».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: вдохновляющей, а теперь еще и замечательной мамой. Желаю тебе, чтобы вдохновение никогда не заканчивалось, чтобы материнство приносило огромное счастье, а рядом всегда были любящие люди, которые поддержат, обнимут и напомнят, какая ты замечательная. И, пожалуйста, поставьте песню Михаила Круга «Мой Бог». Еще одно сообщение. Сижу в приятной компании с Натальей Федоровной. Ужин, планы на будущую неделю. В общем, приятный вечер. И бабье лето радует наш южный край. С уважением, ваш D.U. Слушаем Михаила Круга «Мой Бог».
1: Аккорд, я оборвана флейта, вы петь молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами с собой наиграли о том,

от которого быстро пьянеет.

0: Фасон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12

хочу передать огромный пламенный и солнечный привет с Республики Крым, города Евпатории, в далекую Сибирь, а именно в Кемеровскую область, город Прокопьевск. Моей любимой девочке Оленьке, люблю ее больше жизни, очень скучаю. Возвращайся уже скорее, написал нам Алексей. Далее передаю привет в Пятигорск, Янковским Юрию и Татьяне, желаю им благополучия, добра и мира от Валентины из Краснодара. Шутову Ольгу Сергеевну, бухгалтера Тройственного союза Тарасовского района, Ростовской области, поздравляем с днем рождения. Наш бухгалтер, с днем рождения. Вы достойны восхищения, все у вас всегда в порядке, все отчеты и остатки, а это важно. Мы хотим вам пожелать в том же духе продолжать совсем в легкую справляться и успехов добиваться. Подписались Елена Максимова, Елена Солоченко, Наталья Контарева и Василина Мирошниченко. Далее. Хочу передать привет своим друзьям Тане Михайловне, Инессе Присталовой, Людмиле Шалдо, Евгении Петрухиной, от Александра из Пензы. Отличного настроения Александр всем желает. Здравствуйте, радио Шансон. Привет передайте в Воронеж Никитину Дмитрию от Надежды. Люблю его и жду встречи. А я напомню номер +7 909 955 103 и 0. А сейчас для вас Женя Трофимов, комната культуры, поезда.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в Автолиге. И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс Автолига. Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
4: Я

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет.

столицы вечера, и мы продолжаем передавать приветы. Их прилетело очень много, поэтому обязательно дождитесь до конца часа музыкального. Я все зачитаю. Дорогой радио Шансон, передаю привет своему брату Равшану Семовичу. Желаю ровных дорог и много разных шоколадок. Поздравляем Валерия Бабуркина, город Киржач, с 54-м днем рождения. Здоровья, дружище, успехов во всех твоих делах, бодрости, духа, исполнения желаний. Крепко жмем мужскую руку, дружим с детского сада. Друзья детства: Александр, 4 Андрея, 2 Сергея, Виктор, Вячеслав, Дмитрий, Эдуард, Юрий, Владимир, город Киржач, Владимирская область. И мы присоединяемся. Как здорово иметь друзей с детского сада. Поэтому дружите и хорошего вам вечера. А вы заметили, что сегодня солнце светило ярче, птицы пели мелодично. Это значит, что в этот день родилась замечательная девушка Полина, которая работает медсестрой в поликлинике, где одаривает всех окружающих теплом, добром, нежностью и своей лучезарностью. Как жаль, что вы не знакомы с ней. Она прекрасна, умна, красива, от всей души всем миром пожелаем ей в наступившем году повстречаться с большой, искренней и взаимной любовью. Будь счастлива, родная. Это сообщение от Натальи. И сейчас будет песня, конечно же, о любви.

Привет, любимое радио. У нас сегодня праздник, день сельхозработника. Хочу поздравить нас, крымчан. Мы люди не только умеем принимать и угощать, у нас самые лучшие персики и яблоки. Привет моему лучшему Сергею и нашему другу Вове Кожевнику, лучшему хлеборобу. И от радио Шансон большой привет и поздравления. У нас в Перми ночь, но мы вас слушаем. С днем девочек, моей Танюшки, Наташки. С праздником. Пермь вас любит. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую от Николая. Добрый вечер, радио Шансон. Отдыхаем с семьей. Так жаль, что выходные пролетели быстро. Пожалуйста, поставьте хорошую песню. Марина из Кургана обязательно поставим. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет и слова любви своей супруге Ларисе. Написал нам Рубен из Белгорода. Еще одно сообщение. Здравствуйте, пожалуйста. Передайте привет моему отцу Василию Александровичу. Пусть у него все будет хорошо. Он сейчас едет по Америке.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Доброго вечера. Мы поздравляем с днем рождения яркую звездочку Татьяну. Любим тебя, солнечного настроения. Сияет, свети, свети и наслаждайся каждым днем. И привет маленькой малышке Верочке, самой очаровательной на свете. Подписались твои подруги. Всем добрый вечер. Очень хочется поздравить Андрея и Марину с бархатной свадьбой. Пусть любовь не гаснет, согревает вас нежности и ласки. Будет про запас. Вы всегда живите в счастье и ладу. Пусть ваша Юляшка будет как цветущим счастливым саду. Обнимаю, ваша Надежда. Еще одно сообщение. Хочу передать огромный привет от Лисы прекрасным двум мужчинам. Своему любимому супругу и дяде Диме. Они работают, а я сижу и морально их поддерживаю в малярке под хиты радио «Шансон». И правильно делайте. Поддержка – это очень важно. Еще одно сообщение. Поздравляем Евгения. Он для меня мужественный, заботливый и самый лучший на свете. Хочу пожелать тебе продуктивной рабочей недели. Подписалась твоя Юлька. Ну, на этой нежной ноте мы завершаем час приветов. Я обнимаю каждого, кто отправил сообщение и вспомнил про близких, родных, у кого праздник, у кого день рождения или просто обычный привет или признание в любви. Поддержка – это невероятная сила, которая необходима нам всем. А сейчас Любовь Успенская. Живу красиво, как я хочу.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
1: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Радио «Шансон».

Поздний вечер в столице. У микрофона Рита Виноградова. А что поможет начать понедельник без ощущения, что жизнь уже с утра решила проверить нас на прочность? Первое – это не пытайтесь в понедельник переделать все, что не успели за прошлую неделю. Пожалуйста. Второе – начните утро не с тревожного просмотра всех сообщений, а чего-то приятного, хорошей музыки, спокойного завтрака. И третье – обязательно запланируйте на этот день что-нибудь приятное и простое. Например, встреча с близким человеком, прогулка или просто вечер на диване без чувства вины.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Юта с песней «Та самая девчонка и я», та самая девчонка, которая хочет напомнить о том, что совсем скоро всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится этот праздник 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.
1: Давно хотел

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В «Нижегородце» на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. «Нижегородец» – здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в «Нижегородце» на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2. Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Фуфутинский.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Песни дочки.

Душевность Ивана Кучина, его песен бесконечно. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня и хотела немного об исследованиях напоследок, о том, что даже одна ночь недосыпа может повлиять на настроение, внимание и на то, как вообще мы воспринимаем окружающий мир. А хороший сон помогает мозгу восстановиться, а нам проснуться с новыми силами. Поэтому не откладывайте отдых на потом. Вы заслуживаете заботы. А сегодня пусть вам снятся самые нежные сны. Спокойной ночи, берегите себя. И, конечно же, сейчас в сердце на костре специально для вас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутиван», Князь Ята. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
3: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

больше. Музыки много, шансон один. Радио Шансон.

спускался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма,

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито мог ареной обернуться или сценой на все сто. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры

Патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

сердцем колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко.

0: реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай.

наши паруса. Одевайся.

не наваждение, не дьявольский сон за поражением, вновь поражение, в черные списки судьбой занесен их благодарность.

Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Александр.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон».
1: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю,

закончится сейчас. Да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз. Подумал я,

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок, наготу гвоздик и слезы вперемешку с талым.

0: сердце на съемных квартирах.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

Играет в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке.

бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

этими каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец

забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей